В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное, белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я узко.

пролети бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы один раз или несколько раз в жизни оказываются перед непростым выбором. Что же делать? Восстанавливать имеющийся автомобиль или приобрести новый? Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы транспортного средства следует принимать только после проведения всесторонней технической проверки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Не стоит пугаться данной ситуации и возникающей дилеммы. Все уже давно подсчитано. Смотрите, согласно статистике, содержать автомобиль старше 15 лет выгодно, если его пробег не превышает 200, максимум 250 тысяч километров, а эксплуатационные затраты укладываются в 30-40% от рыночной стоимости на текущий момент. При таких условиях регулярный уход помогает экономить средства и увеличивает ресурс машины. Но если расходы переваливают за эту границу, на несущих элементах появилась сквозная коррозия, цена оригинальных запчастей приближается, скажем, прямо к цене самого автомобиля, то вкладываться дальше смысла уже нет. Для популярных моделей, где легко найти как заводские детали, так и аналоги, ремонт частенько остается разумным даже и после 15-летней эксплуатации, тут все зависит от пробега. Иное дело – это редкие или премиальные бренды, где комплектующие, как правило, дефицитны. Здесь покупка нового транспортного средства выглядит предпочтительнее. Причина, прежде всего, это ожидаемое удорожание сервиса в нынешнем году, я вам уже рассказывал. Предполагается, что ценник подрастет где-то в диапазоне от 10-15%. Есть, конечно, категория автолюбителей, которые берут обязательно поддержанные автомобили не из-за нерасчетливости, а после внимательного анализа. Они, конечно, осознают, что старое транспортное средство, особенно японское или немецкое, способно верно служить долгие годы без крупных затрат, но если за ним следить должным образом. Поэтому, если вы не Кулибин, и если вы в этом вообще, что называется, ничего не волочете, тогда это не ваша ситуация.
0: Автомобильные факты.
1: А когда вы окончательно решились заменить отслуживший свой автомобиль, то встает вполне себе резонный вопрос, а что же выбрать? Эта задачка непростая, скажем прямо со звездочкой. Однозначного ответа, где выгоднее купить автомобиль, например, с пробегом в салоне или участника, тоже не существует. Смотрите, у дилера процесс оформления проще. И права покупателя защищены лучше, но это вообще не отменяет необходимости самостоятельно проверять машину. При покупке с рук, конечно же, выбор шире, а цена может быть даже и ниже. Однако все риски проверки ложатся целиком и полностью на вас. Учтите, частники и перекупщики часто завышают техническое состояние. Тогда как дилер в данном случае скорее более честен, поскольку ему важна оборачиваемость, он прекрасно понимает, что все недостатки все равно обязательно вскроются при осмотре, поэтому сразу снижает стоимость или держит ее максимально близкой к правдивой. Преимущество параллельного импорта новых машин – это, конечно же, доступ к редким моделям, отсутствующим в официальной продаже. Иногда по ним даже более низкая цена, особенно в премиум-сегменте. Но минусы в данном случае весомее. Первое, нет заводской гарантии. Второе, большинство брендов либо не обслуживают такие машины, а если и обслуживают, то ценник на них, понимаете сами, какой не детский, ведь именно этот фактор вас отпугнул от официалов и направил ваше внимание в сторону параллельщиков. Плюс еще, возможно, и вообще неадаптированность к российским условиям, например, отсутствие русской мультимедиа или каких-то зимних опций, которые сегодня присутствуют, пожалуй, у каждого официального китайца. Кроме того, для редких моделей, поступающих по параллельке, поиск запчастей за труднен и дорог, а таможня может потребовать вообще дополнительную доплату пошлин. Поэтому, покупая машину у параллельщиков, данный вопрос должен быть один из первостепенных – предоставление всех документов по уплате пошлин и взносов. Что же касается официальных дилеров, здесь юридическая чистота, гарантия, сервисная поддержка и помощь с оформлением. Поэтому важно, что называется, зарубить себе на носу. Выбирайте официального дилера, если вам важна гарантия и сервис, если вы хотите минимизировать юридические риски, если для вас приоритет – это предсказуемость и спокойствие. Выбирайте параллельный импорт, если вам нужна редкая или эксклюзивная модель, которую невозможно найти у официалов. Если вы готовы тщательно проверять историю автомобиля и не боитесь дополнительных рисков. И, конечно же, вы готовы к сложностям с обслуживанием и запчастями. Самое главное, не принимайте решения поспешно. Лучше потратьте время на проверку, анализ ситуации и, конечно же, взвешивание, что будет выгоднее. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой. скидкой 40% в октябре.
0: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ну, привет, Нововоронеж! Вторник на календаре, а это значит, что неделя официально набрала обороты. Самый сложный день мы с вами уже прожили, он позади. Мы продолжаем заряжаться отличной музыкой и свежими новостями. В эфире «Разбудильник» на радио «Портал 103.1 FM». Оставайтесь на любимой волне.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии.

0: большой выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
3: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Разбудильник.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая Лана Вершинина. Что ж, всем отличного настроения, бодрости, здоровья, а главное — везение. И все почему? Почему сегодня желаю везения? Да потому что сегодня Международный день неудачника. Но об этом мы с вами поговорим позже. А пока будет композиция «На удачу». Главное — не спрашивать про нее у определенной этнической группы.

всем еще раз огромный привет и всем желаю удачи. Напоминаю, сегодня Международный день неудачника. Не знаю, почему такой вот день придумали, но это точно не в нашей стране. Хотя, если бы в нашей, то явно девиз этого дня был «Это фиаско, братан». В общем, главный посыл праздника – неудача не конец, а опыт, который может стать источником роста. Поэтому давайте относиться ко всему с юмором. И с юмором писать свои сообщения, какие-то добрые слова в отношении своих близких и коллег в МАКС на номер 839-405-49-45. А я, ведущая разбудильника Лана Вершинина, с удовольствием это озвучу. И у нас есть уже сообщение от девочки, которая давно не появлялась, от Варечки. Она пишет: «Здравствуйте, давно не передавала привет». «Да-да, Варвара, вам пропуски уже в дневник мы поставили, справку от родителей принесите, почему не писали». Вот и передаю привет всему Нововоронежу и желаю всем хорошего дня, пишет Варвара. Варвара, и тебе хорошего дня, хорошей учебы и отличных оценок. Огнедышащий тапок сегодня, как всегда, не пропустил, пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного вторника». Замечательные поздравления, точнее пожелания замечательного вторника и еще раз удачи всем.

Всем еще раз огромный привет в эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Друзья, свои сообщения можете присылать в Макс на номер 839-405-4945. И вот этим номером воспользовался Илья. Илья пишет: «Доброе утро, радиопортал. Привет всем людям в синем. Пусть неудача обходит стороной. Огромнейший привет и непосредственно от меня летит людям в синем. Вам большущий привет. Да, и сегодня, да и не только сегодня, нам всем удачи». Ну, раз у нас тут Джонни так старался, пел, что он летит, пролетая над горами, хотелось бы поговорить о том, что действительно часто удача, везение у нас, у людей символизируется с птицами. Правда? Вот это птица счастья. Спасибо, Лана, петь не надо. В общем, ознакомилась я тут с перечнем птиц, которые, как считается, приносят удачу или встреча с ними сулит удачу. Ласточки возле дома к достатку, хорошим переменам. Голубь на окне к денежным новостям. Ну, тут меня, конечно, сомнения подвергают, потому что голубь на окне – это все хозяйки знают, потому что нужно будет мыть или окно, или подоконник. Воробей к небольшим, но приятным деньгам. Ой, вот это прям хотелось бы знать, как это они небольшие, но такие приятные деньги. Синица и сорока на окне к хорошей вести. Скворец к благополучию дома. Вот. А если в небе большая стальная серебристая птичка, то это значит, к нам с ВАСО прилетел традиционный авиационный привет. И действительно так это и есть. Галина написала: «Доброе утро, радиопортал. Летит, спешит к вам утренний привет с ВАСО. Передайте, пожалуйста, всем моим родным, что всех очень люблю». Родные Галины, вы слышите, она вас очень любит. Авиационный завод, мы вас тоже любим, уважаем. И композиция из Атомграда отправляется в столицу Черноземья.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем отличного утра, друзья! В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления, какие-то интересные сообщения про удачу и неудачу, которую сегодня обсуждаем, можете присылать в МАКС на номер 839-405-49-45. Но раз уж мы сегодня говорим про удачу, неудачу, еще немножко про птиц, то вот вам такая новость, наверное, про удачную птичку «Колибри». Не так давно вход в отель престижной сети «Ритц-Карлтон» перекрыли из-за колибри. Птица свела гнездо прямо на дверной ручке. Кстати, есть фотографии, и вроде бы как не искусственный интеллект. Да, такое маленькое гнездышко на ручке. Пернатая мелочь решила, что тоже достойно немного пожить в гостинице, где стоимость номера начинается от $500. Администрация гостиницы с пониманием отнеслась к выбору пернатой и повесила на двери табличку с надписью: «Колибри свела гнездо на этой дверной ручке. Ради ее безопасности мы убедительно просим вас воспользоваться другой дверью. Благодарим вас за помощь в защите нашей местной природы». Ну, просто какое-то люксовое гнездование получилось.

Конечно, Аленушка, будем думать только о хорошем, друзья, правда? Ну а как еще иначе? Мысли надо настраивать на позитивный лад. Кстати, а вы в курсе, что фламинго не рождаются розовыми? Вот, да, не рождаются они розовыми, они скромненькие, они сероватые, беловатые. Знаменитый цвет появляется благодаря питанию. Водоросли и небольшие водные животные содержат пигменты, каротиноиды, ну, те, что у нас в морковке с вами есть. Именно они со временем окрашивают оперение фламинго. Поэтому, чтобы стать тем розовым красавцем, которых мы видим с вами на фотографиях и на открытках, фламинго следует подрасти и как следует покушать. Это сейчас вопрос к детям, которые у нас отказываются от завтрака, и мы всегда говорим, не вырастешь, если не будешь кушать. Поэтому получается, что у фламинго выражение это «ты, что ты есть» вообще работает даже в описании внешности.

Ну и вот и замечательно. Даже если пару лишних килограмм наберем, все будет хорошо. Ну, кто не хочет, тот не набирает. Я лично очень хочу, пока не получается, но работаю над этим вопросом. В общем, пару лишних килограмм, как правило, мы откуда привозим? Ну, откуда? Из отпуска. А сегодня мы с вами говорим удачу и про неудачу. Можете написать, что же в отпуске вам предлагали летом такого сделать интересного, чтобы была в жизни удача. Как правило, это, да, где-то там привязать ленточку, бросить монетку, дунуть, плюнуть. Какие обряды еще интересные вам предлагали? Признавайтесь, все, пишите мне в Макс на номер 839-405-49-45.

0: Вот не знаю, как насчет всех историй, раскудрявый ли Николай Иванютин, но давайте его послушаем.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Зеленский не заслужил передышки на поле боя, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Во время пресс-конференции с ливанским коллегой Юсефом Аражи он ответил на вопрос, достигнуто ли энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о котором рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. По словам Лаврова, деланное изумление Зеленского по поводу заявления президента Трампа, оно отражает только одно, что ему очень хочется использовать любые слова и инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. «Я не думаю, что передышку он заслужил», — отметил Лавров. По его словам, Зеленский говорит о готовности провести выборы, если ему дадут 2 месяца собраться с силами. Но за это время Европа накачает ВСУ новыми вооружениями для продолжения боевых действий. Комментируя заявление Трампа об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что стороны продолжают контакты. Правительство страны в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в Почте России, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и цифровому развитию и искусственному интеллекту. По словам министра, в дальнейшем также планируются такие финансовые целевые вливания для стабилизации ситуации в компании. Поэтому на Почте ситуация выравнивается с точки зрения доходов. Мы с оптимизмом смотрим на 27-й год, сказал Шадаев и также уточнил, что отдельно на модернизацию почтовых отделений связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 миллиардов рублей в год. Шадаев также отметил такую позитивную тенденцию. Несколько регионов уже выделяют значимое софинансирование на развитие почты. Россия и Китай путем развития российского трансарктического транспортного коридора и китайской инициативы морского шелкового пути способны изменить мировую геоэкономическую карту и сделать глобальную морскую торговлю более защищенной от внешних рисков. Об этом накануне заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в ходе встречи с главой МИДа Китая Ван И в китайской столице. Особое значение видим в совместном развитии стратегических логистических инициатив. Китай уже более 10 лет реализует концепцию морского шелкового пути. Россия же, опираясь на накопленный ею огромный опыт полярного судоходства и эксплуатации Северного морского пути, запустила проект трансарктического транспортного коридора, сказал в частности Патрушев. По его словам, развивая эти инициативы, страны способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделав морскую торговлю более дешевой, более доступной и защищенной от любых рисков, в том числе военной эскалации, пиратства и санкций. Бобовые, рыбу, птицу, овощи и фрукты, а также другие источники белка необходимо добавлять в повседневный рацион осенью, советует врач Любовь Дроздова. По ее словам, взрослым необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Можно также использовать замороженные продукты без добавленного сахара и избытка соли. Осенью удобно составлять меню из привычных продуктов – капуста, моркови, тыквы, яблок, дополняя его замороженными ягодами и овощами. Полезно заранее продумывать несколько вариантов завтрака, обеда и ужина, добавлять овощной гарнир к основному приему пищи, предусматривать фрукты для перекуса, сказала также врач. Курс доллара на сегодня 83,92. Курс евро 94 рубля 4 копейки.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Всем отличного вторника, друзья. Что это? Я прям так аж сама своего голоса испугалась. Видимо, потому что на календаре 13 октября. Ну, 13 число считается в некоторых странах день неудачи. И сегодня Международный день неудачника. А я желаю всем отличного настроения. И пусть вам сегодня повезет во всем.

самые верные и самые правильные слова звучат в гимне радиопортала «Настройся на его волну». Настраивайтесь на 103.1 FM радиопортал. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы и поздравления принимаю на номере 839-405-49-45. Пишите, дорогие друзья, в МАКС. Сегодня у нас Международный день неудачника. Но это не наш день, мы только про удачу говорим. В предыдущем выходе я вас спросила, как часто в поездках вы ведетесь на слова экскурсовода, да? Подуть, потереть, плюнуть, привязать, что-то обязательно все у вас получится. В общем, сейчас я расскажу про москвичей, которым немножечко не хватает предприимчивости. Во дворе дома номер 3, во втором новоподмосковном переулке в Москве стоит большой валун, а рядом цветы. Вот и весь памятник. Действительно, есть фотография на небольшой какой-то клумбочке, такой большой камень, огорожен бордюрчиком. И видно, что дворники уже листву начали сметать. По рассказам экскурсоводов, камень появился после благоустройства сквера. Осталось пустое место. Жители решили поставить туда что-нибудь необычное. Ну, для наших нововоронежцев иногда в пабликах читаю, ничего необычного новый камень не приносит. Когда прохожие спрашивали, что это такое, а местные отвечали: «Да, ерунда какая-то». Так вот, валун получил свое имя «Памятник ерунде». Теперь даже на картах он значится как «Памятник ерунде». На самом деле не проверила, надо посмотреть, есть ли такое. В общем, надо погуглить карту Москвы. Есть тут у меня одни ребята, пишут, которые уж точно ерундой не занимаются. А это у нас кто? Это наши драконы. Пишет Александр: «Доброе утро, Лана, всем хорошего солнечного дня. Привет нашим пассажирам. Третий день мы боремся с приложением Яндекс.Такси, но не сдаемся. Да, ребята, вам сил, терпения и действительно удачи. Очень надеемся, что скоро все заработает, потому что Яндекс.Приложение творит такие чудеса сейчас. Очень много слышала, особенно из столицы Черноземья, нареканий, как списывают за то, что даже поездка не состоялась. Ну, не будем о грустном. Дальше. Александр попросил композицию, но я ее поставлю уже завтра, эту композицию. Сегодня не менее интересная будет. А насчет приметы, Александр пишет: «Приметы на удачу. Каждое утро галки оставляют денежные пятна на машине. Но пока только трачу на автомойку. И тем самым вызываю дождь. А в дождь увеличивается количество заказов и доход». Короче, схема хитрая, но, похоже, рабочая. Что, драконы, вам еще раз огромный привет и большой сегодня удачи!

0: Погода в Нововоронеже.
1: Что ж, переходим к погоде в Нововоронеже. Сегодня, друзья, 13 октября, а у нас за окном капризное, но все еще бабье лето. Сегодня сухо, облачно, осадков не ожидается. Днем тепло разгонится до плюс 20-22 градусов. Правда, Дон подкинет бодрого юго-восточного ветра с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление сегодня 753 миллиметра ртутного столба. Хорошего дня и оставайтесь с нами.

0: Разбудильник.
1: Всем отличное октябрьское утро и хорошее настроение. И обязательно вам, чтоб везде сегодня сопутствовала удача. Сергей прислал сообщение. Доброе утро, кстати, Сергей. Так вот обрадовалась, как старому знакомому. Думаю, где же вы сегодня опять с утра? Вот, нет, проявились. Сергей из правого берега Дона желает доброго утра всем, желает успехов и чтобы было много денег. Вот как. А вам, Лана, доброе утро. Нет, доброе супер утро. Вот. Спасибо огромное еще раз за добрые слова. Все не дочитываю, остальное посвящается мне. Так, еще какие у нас есть сообщения? Олеся пишет, доброе утро, Ланочка и любимый город. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Посмотрите, погода-то какая! Да, действительно, погода у нас чудесная, радует. В общем, видимо, женщины вели себя хорошо. Знаете, как говорят, какие женщины такое и лето, бабье, да? Значит, вели мы себя прекрасно, чудесно, и у нас в городе проживают. Передавай привет укротителю Алексею Ласточкину и пожелай хорошей дороги. И какую-нибудь композицию ему попросил поставить. Да, конечно, обязательно. Сейчас все поставлю, сейчас всем все передам. Слушайте, у Алексея такая еще фамилия Ласточкин, но вы же знаете, что автомобиль иногда называют «Ласточка моя», да? Ну, кого были, признайтесь, «Ласточки» и какую модель автоваза вы называли «Ласточкой»? Друзья, пишите в МАКС на номер 839-405-49-45. Еще раз укротителям драконов хорошего настроения, да и не только, и всему городу, а вам везение, и чтобы побороли сегодня Яндекс. Все будет хорошо.

0: Реклама на радиопортал.
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
2: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
2: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Всем отличного, удачного вторника, друзья. В эфире «Разбудильник», и мы с вами говорим сегодня про удачи, неудачи и приметы, и о птичках говорили, о птицах счастья. Но вот есть страны, в которых не обязательно птица приносит удачу. Как насчет крыс? Ну как насчет крысу? Ну вот так вот. На севере-западе Индии стоит храм Карни-Мата, где живет по последним подсчетам около 250 тысяч мелких грызунов. Хотя цифры, конечно же, ну, приблизительные, кто их там будет считать. Людей это не беспокоит, их наоборот боготворят. И есть поверье, что крысы – это реинкарнация богини Карни-Маты, ее потомков. Поэтому большой честью считается покормить хвостатую, а если она свалится на голову с потолка храма, считай, счастье на всю жизнь тебе обеспечено. Грызуны живут на территории на полном соцобеспечении. Их кормят, за ними ухаживают и защищают от птиц и кошек при помощи натянутых сеток. Отведать лакомство из одной миски с крысой – поистине священное таинство, которое дарит прилив сил и успех в любом начинании. Кто уже готов отправиться за благодатью в Индию? Я пока еще нет. Но, кстати, могу сказать, что сейчас мы послушаем с вами композицию, которая уже не первую неделю занимает высокое место в чартах Индии, на индийском радио. Это действительно так. Спасибо, что есть сейчас возможность связываться через интернет. Я уточнила у ребят с Гоа. Точно, именно это сейчас модно в Индии.

0: Реклама на радиопортал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

Доброе утро, вторника, 13 октября на календаре. В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая, Лана Вершинина. Свои сообщения, привет и поздравления можете прислать в МАКС на номер 839-405-4945. Друзья, я тут допустила такую оплошность, когда я тысячекратно извиняюсь перед укротителями драконов. Я назвала их...

движение там будет перекрыто и в одну, и в другую сторону. Так что, друзья, заранее подбирайте альтернативный путь. Так вы сэкономите время и нервы. Вот. Все, я молодец. Друзья, вдруг вы не знали, а я предупредила и вам хорошую вещь сделала. Ну а пока мы узнаем, что же нам сообщили сегодня звезды. А 13 октября 2026 года – это день терпения и взвешенных решений. Итак, слушаем. Овны, следите за деталями на работе, держите планы в секрете. Тельцы, не принимайте финансовых решений сгоряча, наведите порядок в делах. Близнецы, слушайте внимательней, но сами не болтайте лишнего. Раки, проведите день в уединении или дома с близкими, избегайте суеты. Львы, вы в центре внимания, принимайте комплименты и отдыхайте вечером. Девы, осторожнее с деньгами, заманчивые предложения могут быть обманом. Весы, действуйте размеренно и устройте ревизию своих расходов. Скорпионы, взгляните на проблемы по-новому. Встретьтесь со старыми друзьями. Стрельцы, предстоит важный выбор. Контролируйте слова и не спорьте. Козероги, проявите терпение. Возможны мелкие недопонимания и проверки на прочность. Водолеи, сложный день для отношений. Избегайте резких шагов. И, наконец, рыбы. Интуиция и труд помогут на работе, а вечер посвятите отдыху.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
2: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: И всем еще раз доброго утра, друзья. В эфире «Разбудильник». Вы слушаете его на самый теплый, позитивный, креативный и какой-нибудь еще хороший слово здесь должно быть волне радио. Радиопортал 103.1 FM. В студии Лана Вершинина. Все ваши приветы, поздравления, а также вопросы я принимаю в Максе на номере 839-405-4945. Сегодня мы с вами говорим про Международный день неудачников. Спасибо, что делитесь своими какими-то примерами, какие у вас есть удачи. Что-то можно зачитать, что-то не стоит зачитывать. А еще сегодня, 13 октября, есть такая вот у меня информация, 13 октября 1963 года группа The Beatles выступила в лондонском London Palladium. Их концерт транслировали по национальному телевидению. После выступления началась просто массовая истерия фанатов, которую в прессе назвали «битломания». Поэтому сегодня, 13 октября, называется День битломанов. Композиция от битлов говорит сама за себя, очень прям подходит к дню неудачника. Я знаю, что в настоящий момент парочка битломанов точно меня слушает. Ребята, композиция для вас, ну, как говорится, лузерами не считаю. Просто песня в тему дня.

Также весело, эта ливерпульская четверка признавалась, что они лузеры. Песня, конечно, о том, что барышню-то я встретила, она была дама на миллион, а я... хотела сказать лошара, а я лузер, ее потерял. Но, в принципе, в переводе на русский так и получается. У нас пришло сообщение от Ирины. Ирина пишет: «Здравствуйте, сегодня 13 октября. Отмечается праздник «Побалуй себя». Суть в том, чтобы сделать паузу в круговороте дел и уделить время своим потребностям, и телесным, и душевным. В современном ритме мы часто откладываем свои желания на потом. А этот день – хороший повод напомнить себе, что забота о себе не роскошь, а необходимость», – пишет Ирина. Психологи подтверждают, небольшие радости помогают снизить стресс, восстановить силы, повысить устойчивость к нагрузкам. Желаю всем слушателям «Радио Портал» и прекрасной Лани отметить этот праздник, максимально побаловав себя. Слушайте, Ирина, ну тут я даже не знаю, что прибавить. Спасибо огромное, замечательное сообщение, друзья. Всем желаю побаловать себя.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.
1: Всем доброе утро. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, добрые, теплые слова в отношении друг друга принимаю в Максе на номер 839-405-4945. Сергей спрашивает, говорит, Лана, это Битлз, наверное, были? И, да, вот песня про то, что я лузер, я неудачник. Это пела знаменитая «Ливерпульская четверка». Все верно. Что мы сегодня отмечаем, ну, не отмечаем, а говорим о том, что есть Международный день неудачника, но мы-то к ним себя-то не причисляем, поэтому рассказываем о том, что нам может принести удачу, какие у нас есть интересные приметы, а также про птичек, которых считают приносящими удачу. В общем, нашла еще тут про одну интересную птичку, которую можно встретить не в наших лесах. Она называется какапо. Это самый ароматный попугай. В общем, единственный ныне живущий попугай, который не умеет летать. На картинке это такое милое, круглое, пушистое, зеленое существо. Зато какапо прекрасно лазают по деревьям и даже могут довольно ловко спускаться с высоты, используя крылья как своеобразный парашют. Но это еще не все. У какапо есть одна довольно необычная особенность. Запах. От них исходит очень сильный, характерный аромат. Они пахнут цветами и медом. Вот, казалось бы, да, удача такая, не надо пользоваться парфюмом, если все время пахнуть цветами и медом. Здорово звучит. Но такая удача им оборачивается неудачей. Именно этот запах помогает хищникам его обнаружить. Вот такая загадка природы.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Друзья, ну что же, сегодня у нас так совпало, что словечко от Ланы прям будет в тему дня. Апофения. Вот, вот такое слово. Апофения. Это склонность человека видеть смысл, закономерности или значимые связи между явлениями, событиями или объектами там, где их объективно нет. Ну, тут бы я поспорила. Например, как она может проявляться, эта апофения? Сейчас вы у себя найдете ее проявление. Числовые закономерности. Придание особого значения повторяющимся числам. Например, когда ваши часы там показывают 11, 11, 22, 22. И вера в то, что какое-то число приносит удачу. Вот это и является апофения. Ну, не знаю, не знаю, я бы поспорила. Этот термин ввел психиатр, поэтому с психиатром я бы поспорила. Вот недавно мой телефон показал 10 число 10 месяца, 10 часов 10 минут. Ну и что я сделала, как вы думаете? Я даже сделала скрин экрана. Поэтому, видимо, я страдаю

Друзья, время нашего разбудильника подходит к концу. Я надеюсь, что вы все проснулись в хорошем настроении, получили заряд бодрости. Вам тут ритуалы, обряды на удачу уже всем сделала. Всем сегодня обязательно повезет. Осталось поздравить именинников. Именины 13 октября сегодня отмечают Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим. И женские имена у нас, девчонки-именинницы, Александра, Аполлинария и Марианна. Именинники, аплодисменты вам. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, отличного дня. Пускай вам сегодня во всем повезет. У меня тут еще успела прилететь сообщение. Сергей пишет: скоро наша красная шапочка домой пойдет жарить пирожки бабушки. Ну, желаю удачи и до завтра. Сергей, а вы, видимо, что-то знаете, да? Да, планирую пожарить, но не пирожки, а сырнички для бабушки. В общем, где-то за мной уже идет контроль и слежка. Что же, спасибо большое за обратную связь. Сегодня было здорово, приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что это взаимно. И еще раз желаю вам удачи не только сегодня. Пускай вам во всем сегодня везет. С вами была Лана Вершинина. Друзья, пока!

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы один раз или несколько раз в жизни оказываются перед непростым выбором. Что же делать? Восстанавливать имеющийся автомобиль или приобрести новый? Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы транспортного средства следует принимать только после проведения всесторонней технической проверки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Не стоит пугаться данной ситуации и возникающей дилеммы.

0: аналоги, ремонт частенько остается разумным даже и после 15-летней эксплуатации, тут все зависит от пробега. Иное дело – это редкие или премиальные бренды, где комплектующие, как правило, дефицитны. Здесь покупка нового транспортного средства выглядит предпочтительнее. Причина, прежде всего, это ожидаемое удорожание сервиса в нынешнем году, я вам уже рассказывал. Предполагается, что ценник подрастет где-то в диапазоне от 10 до 15%. Есть, конечно, категория автолюбителей, которые берут обязательно подержанные автомобили не из-за нерасчетливости, а после внимательного анализа. Они, конечно, осознают, что старое транспортное средство, особенно японское или немецкое, способно верно служить долгие годы без крупных затрат, но если за ним следить должным образом. Поэтому, если вы не Кулибин, и если вы в этом вообще, что называется, ничего не волочете, тогда это не ваша ситуация.
1: Автомобильные факты.
0: А когда вы окончательно решились заменить отслуживший свой автомобиль, то встает вполне себе резонный вопрос, а что же выбрать? Эта задачка непростая, скажем прямо со звездочкой. Однозначного ответа, где выгоднее купить автомобиль, например, с пробегом в салоне или участника, тоже не существует. Смотрите, у дилера процесс оформления проще. И права покупателя защищены лучше, но это вообще не отменяет необходимости самостоятельно проверять машину. При покупке с рук, конечно же, выбор шире, а цена может быть даже и ниже. Однако все риски проверки ложатся целиком и полностью на вас. Учтите, частники и перекупщики часто завышают техническое состояние, тогда как дилер в данном случае скорее более честен, поскольку ему важна оборачиваемость, он прекрасно понимает, что все недостатки все равно обязательно вскроются при осмотре, поэтому сразу снижает стоимость или держит ее максимально близкой к правдивой. Преимущество параллельного импорта новых машин – это, конечно же, доступ к редким моделям, отсутствующим в официальной продаже. Иногда по ним даже более низкая цена, особенно в премиум-сегменте. Но минусы в данном случае весомее. Первое, нет заводской гарантии. Второе, большинство брендов либо не обслуживают такие машины, а если и обслуживают, то ценник на них, понимаете сами, какой не детский, ведь именно этот фактор вас и отпугнул от официалов и направил ваше внимание в сторону параллельщиков. Плюс еще, возможно, и вообще неадаптированность к российским условиям, например, отсутствие русской мультимедиа или каких-то зимних опций, которые сегодня присутствуют, пожалуй, у каждого официального китайца. Кроме того, для редких моделей, поступающих по параллельке, поиск запчастей затруднен и дорог, а таможня может потребовать вообще дополнительную доплату пошлин. Поэтому, покупая машину у параллельщиков, данный вопрос должен быть один из первостепенных – предоставление всех документов по уплате пошлин и взносов. Что же касается официальных дилеров, здесь юридическая чистота, гарантия, сервисная поддержка и помощь с оформлением. Поэтому важно, что называется, зарубить себе на носу. Выбирайте официального дилера, если вам важна гарантия и сервис, если вы хотите минимизировать юридические риски, если для вас приоритет – это предсказуемость и спокойствие. Выбирайте параллельный импорт, если вам нужна редкая или эксклюзивная модель, которую невозможно найти у официалов. Если вы готовы тщательно проверять историю автомобиля и не боитесь дополнительных рисков. И, конечно же, вы готовы к сложностям с обслуживанием и запчастями. Самое главное, не принимайте решения поспешно. Лучше потратьте время на проверку, анализ ситуации и, конечно же, взвешивание, что будет выгоднее. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия не будет покупаться на очередные обещания киевского режима. Москва подчеркивает, все позиции по этому вопросу были четко обозначены президентом Владимиром Путиным. Российская Федерация продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными. Кремль указывает, Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, а не просто перемирия, готова предпринимать для этого все необходимые усилия. Напомню, ранее Владимир Путин заверил, все предложения по достижению мира остаются на столе. Но, по словам главы государства, России необходимо оценить, какие из них отвечают ее интересам. Такая формулировка означает, Москва не закрывает дипломатическое направление, однако не готова принимать условия, которые считают для себя невыгодными. Киев должен осознать бесперспективность провокаций с целью улучшить свои позиции. Российский ответ окажется более чувствительным. Проект федерального бюджета России на ближайшие 3 года, внесенный в Государственную Думу, сочетает в себе жесткую макроэкономическую дисциплину и масштабные инвестиции в человеческий капитал. В обсуждении параметров бюджетной трехлетки участвуют представители законодательных собраний 80 регионов, и это не случайность. Как отметил президент России Владимир Путин, на открытии осенней сессии Госдумы бюджетная обеспеченность и развитие территории являются зоной прямой ответственности и правительства, и парламентариев. Депутатам предстоит найти ответы на вопросы, которые сегодня волнуют субъекты федерации, готовящиеся верстать свои собственные бюджеты. Главным локомотивом в будущем году останется потребительский спрос, подкрепленный ростом реальных доходов и снижением нормы сбережений. А вот в 2028 году эстафету подхватят инвестиции, которые ускорятся от 2,5 до 3%. Более 100 тысяч многодетных семей подали заявление о получении 450 тысяч на погашение ипотеки в нынешнем году. Выплаты могут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок были рождены или усыновлены в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030. Выплату можно направить на погашение существующего долга. Если он менее 450 тысяч, то сумма пойдет на погашение процентов. Ежемесячный охват единым пособием составляет около 9 миллионов детей или 113 тысяч беременных женщин. Материнский капитал с 2007 года, напомню, получили уже более 15 миллионов российских семей с 1 октября в России. Также работают новые правила выдачи семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависит от количества детей и региона проживания семьи. В российских вузах за год сократили почти 97 тысяч платных мест по 40 специальностям. Для каждого вуза с учетом специфики региона установлен допустимый предел платного набора. При этом инженерно-технические направления практически не затронули, а изменения по естественно-научным специальностям были минимальны. В Миноборнауке подчеркнули, резкие изменения в системе высшего образования нежелательны, поскольку финансово-экономические модели университетов во многом зависят именно от платного приема по непрофильным направлениям. Тем не менее, министерство продолжит регулирование и направило соответствующие сигналы частным отраслевым учебным заведениям. Напомню, с нынешнего года на новую систему высшего образования перешли 17 учебных заведений высшего звена. Сокращен список специальностей, на которые можно взять льготный образовательный кредит под 3%. Официальный курс американского доллара 83 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты 94 рубля 4 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
2: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
2: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
4: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель Сити» так много хорошего. В «Мебель Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. «Мебель Сити». Осенние скидки. Не упустите.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 2 41 54 5 42 93.
2: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили 604 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Школа, два частных дома и один автомобиль получили повреждения в результате атаки дронов в Масальском округе Калужской области. В Невинномысске на Ставрополе зафиксировали повреждения от упавших обломков БПЛА. Тем временем наши войска поразили в Киеве цех предприятия Pulp Mill Print, в котором производились ракеты и беспилотники. Беспилотники большой дальности, сообщили в Минобороны. А в Бугурском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного и двойного назначения, шедший в порт Николаев. И также поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке. Склад беспилотников в Мешково-Погорелове Николаевской области. Нанесен удар по локомотивному депо «Дарница» в Киеве, где ремонтируют составы, используемые для перевозок военных грузов противника. Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах. Это заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, главе киевского режима следует встретиться с президентом России. Трамп также добавил, что видит у Москвы большую заинтересованность в разрешении конфликта, чем у ее противника. Повторю, Трамп заявил о необходимости прямой встречи Путина и Зеленского, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту. Россия была и остается открытой для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Это заявил замглавы МИДа России Михаил Галузин в интервью «Известиям». Более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 зафиксировано в России по итогам прошедших 7 дней, что значительно ниже показателя предыдущей недели, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих сейчас в стране вирусов преобладают риновирусы, вызывающие насморк, парагрипп, при котором воспаляются слизистые оболочки верхних дыхательных путей с характерным поражением гортани и трахеи, а также вирусы гриппа. Встречается свиной грипп, а также грипп Б и С. В Роспотребнадзоре призвали соблюдать профилактические меры, следует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Сезон гриппа и ОРВИ продлится в России до марта или апреля. Такое мнение выразила врач-инфекционист Елена Малинникова. Мошенники в рамках новой схемы представляются сотрудниками жилинспекции и сообщают о якобы выявленных нарушениях в квартире или доме. Под предлогом необходимости проверить информацию они пытаются получить код авторизации или персональные данные. Человеку сообщают о возможном нарушении, штрафе или необходимости срочно что-то подтвердить, тем самым создавая давление. В такой ситуации легко забыть о базовых правилах цифровой безопасности и выполнить требования собеседника автоматически. Код из СМС нельзя сообщать никому, кто звонит вам первым, независимо от того, кем он представляется. То же самое касается паролей, данных документов и другой чувствительной информации. Нужно самостоятельно проверять информацию через официальные каналы организации, если звонок действительно связан с вопросом по жилью. Курс доллара на сегодня 83,92. Курс евро 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее! Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: что же делать? Восстанавливать имеющийся автомобиль или приобрести новый? Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы транспортного средства следует принимать только после проведения всесторонней технической проверки. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
0: Не стоит пугаться данной ситуации и возникающей дилеммы. Все уже давно подсчитано. Смотрите, согласно статистике, содержать автомобиль старше 15 лет выгодно, если его пробег не превышает 200, максимум 250 тысяч километров, а эксплуатационные затраты укладываются в 30-40% от рыночной стоимости на текущий момент. При таких условиях регулярный уход помогает экономить средства и увеличивает ресурс машины. Но если расходы переваливают за эту границу, на несущих элементах появилась сквозная коррозия, цена оригинальных запчастей приближается, ну, скажем, прямо к цене самого автомобиля, то вкладываться дальше смысла уже нет. Для популярных моделей, где легко найти как заводские детали, так и аналоги, ремонт частенько остается разумным даже и после 15-летней эксплуатации, тут все зависит от пробега. Иное дело – это редкие или премиальные бренды, где комплектующие, как правило, дефицитны. Здесь покупка нового транспортного средства выглядит предпочтительнее. Причина, ну, прежде всего, это ожидаемое удорожание сервиса в нынешнем году, я вам уже рассказывал. Предполагается, что ценник подрастет где-то в диапазоне от 10-15%. Есть, конечно, категория автолюбителей, которые берут обязательно поддержанные автомобили не из-за нерасчетливости, а после внимательного анализа. Они, конечно, осознают, что старое транспортное средство, особенно японское или немецкое, способно верно служить долгие годы без крупных затрат, но если за ним следить должным образом. Поэтому, если вы не Кулибин, и если вы в этом вообще, что называется, ничего не вылачиваете, тогда это не ваша ситуация.
1: Автомобильные факты.
0: Ну а когда вы окончательно решились заменить отслуживший свой автомобиль, то встает вполне себе резонный вопрос, а что же выбрать? Эта задачка непростая, скажем прямо со звездочкой. Однозначного ответа, где выгоднее купить автомобиль, ну например, с пробегом в салоне или участника, тоже не существует. Смотрите, у дилера процесс оформления проще. И права покупателя защищены лучше, но это вообще не отменяет необходимости самостоятельно проверять машину. При покупке с рук, конечно же, выбор шире, а цена может быть даже и ниже. Однако все риски проверки ложатся целиком и полностью на вас. Учтите, частники и перекупщики часто завышают техническое состояние, тогда как дилер в данном случае скорее более честен, поскольку ему важна оборачиваемость, он прекрасно понимает, что все недостатки все равно обязательно вскроются при осмотре, поэтому сразу снижает стоимость или держит ее максимально близко к правдивой. Преимущество параллельного импорта новых машин – это, конечно же, доступ к редким моделям, отсутствующим в официальной продаже. Иногда по ним даже более низкая цена, особенно в премиум-сегменте. Но минусы в данном случае весомее. Первое, нет заводской гарантии. Второе, большинство брендов либо не обслуживают такие машины, а если и обслуживают, то ценник на них, понимаете сами какой, не детский, ведь именно этот фактор вас и отпугнул от официалов и направил ваше внимание в сторону параллельщиков. Плюс еще, возможно, и вообще неадаптированность к российским условиям, ну, например, отсутствие русской мультимедиа или каких-то зимних опций, которые сегодня присутствуют, пожалуй, у каждого официального китайца. Кроме того, для редких моделей, поступающих по параллельке, поиск запчастей затруднен и дорог, а таможня может потребовать вообще дополнительную доплату пошлин. Поэтому, покупая машину у параллельщиков, данный вопрос должен быть один из первостепенных – предоставление всех документов по уплате пошлин и взносов. Что же касается официальных дилеров, здесь юридическая чистота, гарантия, сервисная поддержка и помощь с оформлением. Поэтому важно, что называется, зарубить себе на носу. Выбирайте официального дилера, если вам важна гарантия и сервис, если вы хотите минимизировать юридические риски, если для вас приоритет – это предсказуемость и спокойствие. Выбирайте параллельный импорт, если вам нужна редкая или эксклюзивная модель, которую невозможно найти у официалов. Если вы готовы тщательно проверять историю автомобиля и не боитесь дополнительных рисков. И, конечно же, вы готовы к сложностям с обслуживанием и запчастями. Самое главное, не принимайте решения поспешно. Лучше потратьте время на проверку, анализ ситуации и, конечно же, взвешивание, что будет выгоднее. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте. Акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника».

0: звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. Ника, успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. My life be like, ooh, wow, yeah, ooh, my life be like, yeah.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Внимание! 19 октября стартует второй чемпионат профессионального мастерства «Аэрпрофи». Его организатор – АО «Атомэнергоремонт», входящее в контур управления концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом». Первый чемпионат с успехом прошел в октябре 2025 года. И вот новый старт. В этом году на площадке Нововоронежского политехнического института, филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, встретятся сотни талантливых учеников. Это учащиеся опорных среднеспециальных учебных заведений и школ регионов присутствия, а также опытные профессионалы. Главная идея «Аэрпрофи» – объединить на одной площадке мастеров своего дела и молодежь. Студенты и школьники увидят реальную производственную планку, получат оценку своих навыков и смогут определиться с карьерным путем, а профессионалы поделятся опытом с будущим кадровым резервом атомной отрасли. Как отмечают организаторы, чемпионат «Аэрпрофи» – это уникальная возможность проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Для многих это станет первым шагом к успешной карьере в атомной энергетике. 5 дней, 6 компетенций, электромонтаж, неразрушающий контроль, бережливое производство, промышленная механика и монтаж, охрана труда и культура безопасности. В каждой компетенции специально разработанные задания, модули на ограниченное время и строгий контроль экспертов, в том числе по технике безопасности. Среди участников – студенты НИЯУ МИФИ Нововоронеж, Воронежского колледжа сварки и промышленных технологий, Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа, Воронежского авиационного техникума имени Чкалова и Семилукского политехнического колледжа. Среди участников – школьники средних образовательных школ номер 1, 2, 3, 4 и Колодезянской школы имени Герасимова. Оценивать конкурсантов будут опытные эксперты. По итогам будут определены победители и призеры в каждой компетенции. Для многих участников это станет важным шагом к трудоустройству в атомной отрасли. Организаторы подчеркивают, «Аэрпрофи» – это долгосрочная инвестиция в кадровый суверенитет отрасли. Чемпионат не только выявляет талантливых специалистов, но и укрепляет связь между образованием и производством. «Аэрпрофи» – больше, чем чемпионат. Это шанс проявить себя. Здесь каждый участник – часть большой команды, команды будущего. Следите за новостями. «Аэрпрофи» – профессиональное мастерство для атомной отрасли.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Меры поддержки врачей, особенно малых населенных пунктов, беспрецедентные, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В Москве прошел завтрак со смыслом вместе с министром с участием Мурашко. Он состоялся в рамках Всероссийского форума медицинской молодежи. Мурашко уточнил, что в зависимости от субъекта, молодой врач, приезжающий в населенный пункт, получает в первый год выплаты 1 миллион 600 тысяч рублей к своей зарплате, плюс соответственно, предоставляются там или жилье, или участок для строительства жилья и так далее. Если это пара врачей, то, соответственно, тут вопрос уже жилья, в общем-то, быстро решается, заключил министр. Платформа Яндекс.Клоуд опубликовала рекомендации по восстановлению сервисов на фоне сбоев и предупредила о возможном фишинге. Типичные предлоги мошенников: данные повреждены, войдите для восстановления, или аккаунт заблокирован из-за сбоя, компенсация за простой, укажите реквизиты, срочная миграция, откройте вложения. При этом Яндекс никогда не просит по электронной почте пароли, реквизиты карт и удаленный доступ к аккаунтам. Добавлю, Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе, восстановлен доступ к переводам и платежам для части пользователей, оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Некоторые функции Яндекс.Пэй все еще недоступны, возможны ошибки при отдельных операциях. После атак БПЛА на дата-центры Яндекса инженеры полностью перестраивали инфраструктуру, чтобы вернуть доступ к привычным функциям, поэтому восстановление занимает больше времени. Кабинеты всех школ будут оснащать единым оборудованием благодаря новому стандарту среднего общего образования. Это сообщил эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Ранее стало известно, что с 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому образовательному стандарту, утвержденному Министерством просвещения. Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или удаленной территории. Стандарт включает как перечень мебели и систем хранения для учебных кабинетов, так и средства обучения по конкретным предметам. От школ не будут требовать полного оснащения всех кабинетов уже к сентябрю следующего года. На этот процесс предполагается переходный период в несколько лет. Водители, которые были лишены прав, должны для их возврата сдать экзамен на знание правил дорожного движения и заплатить ранее наложенные штрафы, а в некоторых случаях пройти медкомиссию, сообщили в МВД. Водитель имеет право вернуть права по истечении срока их лишения за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, гражданин должен будет оплатить наложенные на него все административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Помимо прочего, если человек был лишен прав из-за пьяного вождения или передачу управления автомобилем пьяному человеку, а также за отказ от медосвидетельствования для возврата водительских прав, он обязан будет пройти медицинское освидетельствование. Курс доллара на сегодня, 13 октября, 83,92. Курс евро, 94 рубля, 4 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Блюда с мясом и разнообразными начинками. Сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

«Суши-край». Суши доставит. «Суши-край» роллы доставит. «Суши-край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши-край» — это вкусно. «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай. «Суши-край.ру»

0: А. +7 473 211 56 98.
1: СКС Лада.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле не видят прямой взаимосвязи между договоренностью президента России и Соединенных Штатов по поставкам дизельного топлива и украинским урегулированием. В то время как Киев попросту утратил ощущение реальности и адекватности всего происходящего. Москва выражает убеждение, санкции Евросоюза и другие действия Европейского блока, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки. Российская сторона обращает внимание на обсуждение в мировых СМИ темы европейского цинизма. Политические и экономические противостояния в мире уже привели к продовольственному кризису, от которого страдают прежде всего нуждающиеся страны. Президент Владимир Путин выразил уверенность, по мере отхода от западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно улучшаться, двигаясь к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Российский лидер добавил, основной задачей в настоящее время является их минимизация. Правительство России обновило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в горизонте до 2030 года, утвердив базовые и консервативные сценарии. Повышенные ориентиры по внесению удобрений, вовлечению сельхозземель, самообеспеченности молоком, фруктами и ягодами. В документ включены показатели технологической независимости. Доля отечественных семян должна достичь 75%, ветеринарных препаратов 70%, вакцин 61%, кадровая обеспеченность отрасли 95%, площадь вовлеченных в оборот сельскохозяйственных земель установлены на уровне 13.25 миллиона гектаров. Новый ориентир по экспорту превышает 55 миллиардов долларов. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным Социального фонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше, 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в прежнем режиме с 5 ноября. Те, кому пенсия обычно приходит 2, 5 и 6 ноября, получат выплаты строго по графику, так как эти дни являются обычными рабочими. Добавлю, в этом году 1 ноября выпадает на воскресенье, поэтому пенсию выдадут в последний рабочий день этого месяца, 30 октября. Порядка 968 тысяч новых легковых автомобилей было продано в России по итогам трех кварталов нынешнего года, что на 8% больше, чем за аналогичный период ушедшего. Основными тенденциями рынка в текущем году стали нормализация товарных запасов, рост доли автомобилей глобальных брендов и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Отмечается, после затоваривания прошлого года запасы у дилеров и дистрибьюторов сократились до оптимального для рынка уровня 2-3 месяцев продаж. В целом, на рынке сейчас нет ни дефицита, ни переизбытка автомобилей. При этом в третьем квартале отмечалась нехватка электромобилей, гибридов, а также машин с дизельными двигателями на фоне повышенного спроса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 4 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
5: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
5: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре. В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа «Город Нововоронеж».

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3-й этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка — большой сет «Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
1: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
1: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле не видят прямой взаимосвязи между договоренностью президентов России и Соединенных Штатов по поставкам дизельного топлива и украинским урегулированием. В то время как Киев попросту утратил ощущение реальности и адекватности всего происходящего. Москва выражает убеждение, санкции Евросоюза и другие действия Европейского блока, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки. Российская сторона обращает внимание на обсуждение в мировых СМИ темы европейского цинизма. Политические и экономические противостояния в мире уже привели к продовольственному кризису, от которого страдают прежде всего нуждающиеся страны. Президент Владимир Путин выразил уверенность, по мере отхода от западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно улучшаться, двигаясь к более стабильному, демократическому и свободному многополярному порядку. Российский лидер добавил, основной задачей в настоящее время является их минимизация. Правительство России обновило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в горизонте до 2030 года, утвердив базовые и консервативные сценарии. Повышенные ориентиры по внесению удобрений, вовлечению сельхозземель, самообеспеченности молоком, фруктами и ягодами. В документ включены показатели технологической независимости. Доля отечественных семян должна достичь 75%, ветеринарных препаратов 70%, вакцин 61%, кадровая обеспеченность отрасли 95%, площадь вовлеченных в оборот сельскохозяйственной земель установлены на уровне 13 с четвертью миллионов гектаров. Новый ориентир по экспорту превышает 55 миллиардов долларов. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Согласно данным Социального фонда, изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше, 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в прежнем режиме с 5 ноября. Те, кому пенсия обычно приходит 2, 5 и 6 ноября, получат выплаты строго по графику, так как эти дни являются обычными рабочими. Добавлю, в этом году 1 ноября выпадает на воскресенье, поэтому пенсию выдадут в последний рабочий день этого месяца, 30 октября. Порядка 968 тысяч новых легковых автомобилей было продано в России по итогам трех кварталов нынешнего года, что на 8% больше, чем за аналогичный период ушедшего. Основными тенденциями рынка в текущем году стали нормализация товарных запасов, рост доли автомобилей глобальных брендов и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Отмечается, после затоваривания прошлого года запасы у дилеров и дистрибьюторов сократились до оптимального для рынка уровня 2-3 месяцев продаж. В целом, на рынке сейчас нет ни дефицита, ни переизбытка автомобилей. При этом в третьем квартале отмечалась нехватка электромобилей, гибридов, а также машин с дизельными двигателями на фоне повышенного спроса. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 4 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы один раз или несколько раз в жизни оказываются перед непростым выбором. Что же делать? Восстанавливать имеющийся автомобиль или приобрести новый? Окончательное решение относительно дальнейшей судьбы транспортного средства следует принимать только после проведения всесторонней технической проверки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Не стоит пугаться данной ситуации и возникающей дилеммы. Все уже давно подсчитано. Смотрите, согласно статистике, содержать автомобиль старше 15 лет выгодно, если его пробег не превышает 200, максимум 250 тысяч километров, а эксплуатационные затраты укладываются в 30-40% от рыночной стоимости на текущий момент. При таких условиях регулярный уход помогает экономить средства и увеличивает ресурс машины. Но если расходы переваливают за эту границу, на несущих элементах появилась сквозная коррозия, цена оригинальных запчастей приближается, скажем, прямо к цене самого автомобиля, то вкладываться дальше смысла уже нет. Для популярных моделей, где легко найти как заводские детали, так и аналоги, ремонт частенько остается разумным даже и после 15-летней эксплуатации, тут все зависит от пробега. Иное дело – это редкие или премиальные бренды, где комплектующие, как правило, дефицитны. Здесь покупка нового транспортного средства

0: выглядит предпочтительнее. Причина, ну, прежде всего, это ожидаемое удорожание сервиса в нынешнем году, я вам уже рассказывал. Предполагается, что ценник подрастет где-то в диапазоне от 10 до 15%. Есть, конечно, категория автолюбителей, которые берут обязательно подержанные автомобили не из-за нерасчетливости, а после внимательного анализа. Они, конечно, осознают, что старое транспортное средство, особенно японское или немецкое, способно верно служить долгие годы без крупных затрат, но если за ним следить должным образом. Поэтому, если вы не Кулибин, и если вы в этом вообще, что называется, ничего не вылачиваете, тогда это не ваша ситуация.
1: Автомобильные факты.
0: Ну а когда вы окончательно решились заменить отслуживший свой автомобиль, то встает вполне себе резонный вопрос, а что же выбрать? Эта задачка непростая, скажем прямо со звездочкой. Однозначного ответа, где выгоднее купить автомобиль, ну например, с пробегом в салоне или участника, тоже не существует. Смотрите, у дилера процесс оформления проще. И права покупателя защищены лучше, но это вообще не отменяет необходимости самостоятельно проверять машину. При покупке с рук, конечно же, выбор шире, а цена может быть даже и ниже. Однако все риски проверки ложатся целиком и полностью на вас. Учтите, частники и перекупщики часто завышают техническое состояние. Тогда как дилер в данном случае скорее более честен, поскольку ему важна оборачиваемость, он прекрасно понимает, что все недостатки все равно обязательно вскроются при осмотре, поэтому сразу снижает стоимость или держит ее максимально близко к правдивой. Преимущество параллельного импорта новых машин – это, конечно же, доступ к редким моделям, отсутствующим в официальной продаже. Иногда по ним даже более низкая цена, особенно в премиум-сегменте. Но минусы в данном случае весомее. Первое, нет заводской гарантии. Второе, большинство брендов либо не обслуживают такие машины, а если и обслуживают, то ценник на них, понимаете сами, какой не детский, ведь именно этот фактор вас и отпугнул от официалов и направил ваше внимание в сторону параллельщиков. Плюс еще, возможно, и вообще неадаптированность к российским условиям, ну, например, отсутствие русской мультимедиа или каких-то зимних опций, которые сегодня присутствуют, пожалуй, у каждого официального китайца. Кроме того, для редких моделей, поступающих по параллельке, поиск запчастей затруднен и дорог, а таможня может потребовать вообще дополнительную доплату пошлин. Поэтому, покупая машину у параллельщиков, данный вопрос должен быть один из первостепенных – предоставление всех документов по уплате пошлин и взносов. Что же касается официальных дилеров, здесь юридическая чистота, гарантия, сервисная поддержка и помощь с оформлением. Поэтому важно, что называется, зарубить себе на носу. Выбирайте официального дилера, если вам важна гарантия и сервис, если вы хотите минимизировать юридические риски, если для вас приоритет – это предсказуемость и спокойствие. Выбирайте параллельный импорт, если вам нужна редкая или эксклюзивная модель, которую невозможно найти у официалов. Если вы готовы тщательно проверять историю автомобиля и не боитесь дополнительных рисков. И, конечно же, вы готовы к сложностям с обслуживанием и запчастями. Самое главное, не принимайте решения поспешно. Лучше потратьте время на проверку, анализ ситуации и, конечно же, взвешивание, что будет выгоднее. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
6: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения, в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность, машиноместа, в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8-920-229-99-42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Есть места, которые говорят сами за себя. Жилой комплекс «Горки». Пространство для тех, кто выбирает комфорт, качество и уверенность в своем решении. В продаже квартиры, коммерческие помещения в аренду от 500 рублей за квадратный метр с возможностью приобретения в собственность. Машиноместа в аренду и на выкуп. Подробности по телефону 8 920 229 99 42. Жилой комплекс «Горки». Когда место имеет значение.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе.